Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Thank you.

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя,

0: Спасибо, автодиджей, за хорошие песни. Кто загружал автодиджей, действительно, песни очень классные, очень веселые, очень зажигательные. Но через несколько мгновений начнется эфир мой, диджея Светогорского. А после меня придут водоплавающие диджей Вадим Карпинский и диджей Евгения. И сейчас, через несколько мгновений, я беру эстафетную палочку в свои руки. Встречайте. Всем отличного настроения, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио лидер.
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами за пультом диджей Светогорский Мираж на лучшей радиостанции «Лидер». Прошло буквально три выходных. Были праздничные выходные в честь праздника Дня России. И сегодня первый рабочий день. Поэтому, кто сегодня на работе, хочу пожелать отличного рабочего дня, начала недели. И сегодня для вас поет замечательный исполнитель Дмитрий Нестеров. Я верю, что со временем он придет к нам на открытый микрофон, ответит на все вопросы, и я его уже приглашал. А сегодня он мне дал песни на ротацию, и я, конечно, хочу предоставить вам вашему вниманию. Дмитрий Нестеров, встречайте, и открывает эфир песня «Мне снова 18».

бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышал

Днепра и до Амура, Дон Кубани, Енисей, казачья слава гремит все сильней. Любо служить, любо стоять.

Дорогие радиослушатели, для вас поет на радиостанции лидер Дмитрий Нестеров. И я, диджей Светогорский, с вами до 16:00. Следующая песня называется... Простите. Следующая песня называется «Жить хурма».

тысячи верст между мной и тобой. Я обещаю, вернусь живой. В твоем окне свет хранит тишину. Мы защищаем родную страну.

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня, которая называется «На просторах земель российских». Для вас поет на радиостанции лидер, замечательный исполнитель Дмитрий Нестеров.

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрилье служили друзья, и было на службе в сердце у них огромное небо, огромное небо, огромное небо, одно на двоих.

летали, дружили в небесной дали. Рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете мотор

могиле лежат посреди тишины. Отличные парни отличной страны.

сельских клубах за длинным столом наши женщины сети плели, и окопных свечей живым теплом до бойцов дотянуться смогли. Волонтер их сложил под бортом, этот груз не измерить в рублях. Все, что сделано женским трудом, бережет пацанов на фронтах.

волонтер нес письмо в рюкзаке, пробираясь под гулким дождем. Этот почерк простой и живой прочитает боец в тишине, будто кто-то коснулся рукой, стало легче в этой борьбе.

волонтер и гитару везет, а рядом с ним едет старый артист. Песню ту, что и дома поет, подхватил и связист, и танкист. Так сплетается в общий поток все, что тыл за собою ведет, в каждом сердце живой огонь.

Над чкаловским небом рассвет встает, и гул самолетов, как клятва, отдается в груди. Мы держим крыло, охраняя простор нашей любви.

Для вас на радиостанции «Лидер» поет замечательный исполнитель Дмитрий Нестеров. И сейчас он исполнит песню «Эльтигенский десант».

Крымские воды встречали десант. Ветер свистел, разрывался фугас. Идут под огнем, не считая минут. Все как один за отчизну встают. Крымские воды пылали огнем, берег гремел под свинцовым дождем.

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит дуэт Дмитрий Нестеров и Виталина Цымбалюк-Романовская исполнят для вас песню «Вечная любовь».

Потихоньку, дорогие радиослушатели, заканчивается концерт Дмитрия Нестерова на лучшей радиостанции «Лидер». Но я остаюсь до без 10:04 с вами. И сейчас последняя песня Дмитрия Нестерова, а он исполнит ее вместе с бурановскими бабушками. Желаем счастья!

и сейчас, дорогие радиослушатели, также для вас сюрприз от меня во втором части эфира. Для вас поет замечательная рок-группа из города Череповец, группа «Семь отличий» и ее замечательная солистка Наталья Запорожченко. Встречайте! И первая песня, которую они для вас исполнят, называется она «Черными хлопьями».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами по-прежнему диджей Светогорский. Для вас поет сегодня группа «Семь отличий», город Череповец Вологодской области. И ее замечательная солистка Наталья Запорожченко. И сейчас позвучит песня «Ты и я».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». Для вас поет замечательная группа «Семь отличий» из города Череповец и ее солистка Наталья Запорожченко. Мне осталось чуть больше 20 минут, и я уступаю место водоплавающим диджеям. Диджей Вадим и диджей Евгения примут эстафету в 16:00. А пока Наталья Запорожченко и группа «Семь отличий» исполнят для вас песню «Космос».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

возьми нам снова. Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: мальчишки и девчонки.
1: Чего мы хотим?
2: Танечка, Танечка.
3: Здравствуйте.
4: Так, ну что ж, я приветствую всех наших дорогих радиослушателей. Сегодня у нас понедельник, 15 июня. И, как обычно, по понедельникам мы сегодня с вами будем слушать новинки прошедшей недели. Эфир я веду с Megamix Music Radio. И нас сегодня будет слышать радио «Музыкальный рай», радио «Вибарс», радио «Параллельный мир», радио «Лидер», радио «Эйфория», «Чистый кайф», «Ночь любви». И «Шипы и розы» к нам сегодня присоединились, с чем я их поздравляю, и нас тоже. Всем огромный-огромный привет. И мы приступаем.
5: В эфире Megamix Music Radio. С вами диджей Танюша. И прямо сейчас музыкальные новинки прошедшей недели.
4: Так, и первая новинка в нашем плейлисте будет от Алекса Атома. Так. Почему-то у меня звук пропадает. Так, первая в плейлисте у нас новинка будет от Алекса Атома. Называется она «А я хочу».

Так, друзья мои, двигаемся далее. И я не знаю, с чем это связано. У меня на некоторых радио я не могу отправить сообщение. Вы знаете, как будто вот... То ли я забанен, ну я не забанена, но там серый текст, и он не отправляется. Так что, если меня сегодня будет мало в чатах, так что не обессудьте, это не по моей вине. Вот не могу, вот на розах, вот не могу отправить сообщение, вот не отправляется. Знаете, как будто вот уже был такой глюк как-то у нас. Так, и у меня будет шумовое оформление, мой любимый вентилятор. Так что вот тоже будут такие маленькие технические неполадки. Так, ну что ж, двигаемся с вами далее. Далее у нас будет Бухаров, исполнитель такой. И песня называется «Будь собой».

Так, у нас на мегамиксе тут целый диспут, почему у меня что-то тут подвисает. Волнорез — это не программка, Волнорез — это радиохостинг сайт. И он не может выборочно подвисать. Я почему-то на другие радио я могу отправить сообщение, а на шипахорозах. Причем, если я кому-то отправляю смайлик, он не отправляется. Ну, ладно, это может быть связано с тем, что там опять какие-нибудь обновления идут или еще чего-нибудь. Хотя нас администратор Волнореза убеждал, что никаких обновлений нет. Все зависит именно от нашего интернета. Все может быть, я спорить не буду. Потому что сейчас наши интернеты как бы оставляют желать лучшего, да? С этими запретами, с блокировками. И вообще непонятно, во что это все превратится. Так, ладно, друзья мои, не будем о грустном. Следующая новинка у нас будет исполнитель такой Дима. И песня называется «Игра окончена».

Алло, двигаемся с вами дальше. Что-то я, да, растерялась. На вопросы отвечаю. Алло, сижу такая. Так, следующая новинка у нас будет от новой группы «Стрелки». Называется она «Gold Стрелки». И песня называется «Солнце за горой».

Так, ну, песни, как вы поняли, не совсем новинка, да? Они, по-моему, в старом составе пели эту песню. Вот, ну, еще раз исполнили только в обновленной группе. Так, ну что же, двигаемся с вами далее. Так, Юлия Волкова дальше у нас будет петь. Это, если вы помните, это группа... Короче, Юлия Волкова. Что-то я с головы у меня вылетела эта группа. Так, «Бум-бум» называется песня. Группа «Тату».

Не знаю, Ириш, я всех Юзеров не знаю. Ну, спроси у него, может, он тебе ответит. Так, что ж, друзья мои, двигаемся с вами далее. И я, конечно же, приветствую всех, кто уже с нами, и приветствую тех, кто к нам только присоединился. Всем огромный-огромный привет. Мы сегодня с вами слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет исполнитель или исполнительница, я вот уже не помню. Кана. Вот, и песня называется «Ах, какой ты был». Ну, скорее всего, это она. Слушаем.

Так, следующая новинка в нашем плейлисте будет от Матвея Эмерсона и Данте. И песня называется «Соло».

Так, далее у нас будет Нола с песней в колонках. Слушаем.

Так, далее в нашем плейлисте новинка будет от исполнительницы Партизана и называется песня «23 часа до рассвета».

Так, ну а я еще раз приветствую всех, кто к нам только присоединяется. Всем огромнейший привет. Сегодня понедельник, мы с вами слушаем новинки прошедшей недели.

Так, и следующая новинка в нашем плейлисте будет от группы товарищей. Так, эта песня посвящена прошедшему празднику, который мы недавно отмечали в Дню России. Называется она «Россия, сердце земли». Так, кто тут участвует? Шаман, Николай Басков, Юлия Гаврилова, Анна Волкова, Матвей Яицкий. Так, очень большой список. Так, Александр Эграмжан и Адель Стар. Вот как их много. Так, ну давайте послушаем.

Так, следующая новинка у нас будет от Шандера, и называется она «Праздник».

Так, двигаемся с вами далее. Далее у нас будет Дима Снег, и песня называется «Смотреть, но не трогать». Вот так.

0: смотреть, но не трогать. Смотреть.
1: Да, друзья мои, ко многим текстам в песнях есть вопросы. Ну, как говорится, ничего не поделаешь. Такое у них творчество. Так, следом у нас будет «Славяна» с песней «Там, где я».

Так, двигаемся далее. Так, Сонтри и пацаны будут петь вам новинку под названием «Мне наплевать».

Так, ну вот следующая новинка у меня в списке есть из фильма «Король и шут навсегда». Исполняют Андрей Князев, Алексей Горшенев, князь Горшенев. Ну, конечно, это то же самое, да? Князь Горшенев, Андрей Князев. Короче, князь и Горшенев поют. Называется «Лес».

Так, следующая новинка у нас будет от Ирины Дубцовой. Называется она «Герой».

Так, я приветствую уже в который раз, но приветствую всех, кто к нам присоединяется на наше радио, в чаты. Всем огромный-огромный привет. Сегодня мы с вами слушаем новинки прошедшей недели. Так, и сейчас давайте послушаем с вами новинку от группы «Ленинград». Я вроде прослушала.

Так, была такая маленькая техническая неполадка. Так, вот на группе Ленинград у нас все застопорилось, да? А если не слышно было, то я повторюсь, что эта песня как бы вторая часть новинки. Перед этим была песня «Напиши», также от группы Ленинград. А это вот они выпустили вторую часть. Так, слушаем. Называется она «Не напишу».

Так что ж, двигаемся далее по плейлисту с новинками. Следующая новинка у нас будет от T1, и называется она «Лучшие версии».

Так, двигаемся далее. Следующая новинка у нас будет от Тропиканы и Марко Пула. Называется она «Просто будь».

Так, двигаемся далее. Вот у нас от Сели поступил вопрос, кто такой Тиван. Вот предыдущая новинка была от Ти. Сейчас я правильно напишу, как он правильно пишется, если у меня получится. Сейчас. Ти. Как? Подожди. Нет, не хочет. Короче, Тиван на английском написано. Все, вообще ничего писать не хочет. Что-то сегодня прям вообще, я не знаю, что с волнорезом происходит. Так, двигаемся далее по новинкам, друзья мои. Следующее. А, у меня вообще ничего не двигается. Зашибись. Так, пойду я на перезагрузку. Перезагрузить стол не даст? Нет, не даст. Молодцы. Огурцы. А нет, вот все. Так, далее у нас с вами будет новинка от Анны Семенович и Алексея Петрухина. И называется «Раздели со мной лето».

Так, ну вот хоть летние новинки есть, да? А то поют про эти свои сопли в шоколаде. А тут понятно, все сразу, лето есть лето. Так, ну а далее у нас с вами будет Антон Зацепин с песней «Матушка».

любви. Там увидишь только пустоту. Если прикоснешься к ней, тогда ты увидишь мега-красоту. Если будет трудно, знаю я, даст мне силы круглая земля. И помогут верные друзья, и поймет любимая семья. Если будет трудно, знаю я, что

Так, драгоценные мои радиослушатели, я уже объясняла. Дело не в том, что там кнопочки какие-то, что-то. У меня их и будет, у меня гарнитура такая. Тут от эхо этого уже никуда не денешься. Да. И у меня, вон, видите, через раз подвисает страницы с чатами. То пишет, то не пишет. Так, ладно, ну, в общем, это мы уже привычны, да, что у нас то не так, то это не так. Кстати, еще кто не в курсе, кстати, я не помню, мне говорили о том, чтобы я это кому-то рассказывала или не рассказывала, я не помню. Поэтому я рассказываю, потому что хочется, чтобы все знали, что вообще как бы планируется повышение тарифов на волнорезе. Так что мы за это-то платим, ничего не делается. А за что они там двойную плату собираются делать, вообще непонятно. Так что, да, чем дальше, тем страшнее, как в сказке. Ой, здравствуйте, Алексей Владимирович. Так, двигаемся далее по новинкам прошедшей недели. Следом у нас будет Артур Пирожков с песней «Она не такая».

осени, наверное, планируется эфир с администрацией Волнореза. Ну вот там вы можете будете задать все вопросы, какие хотите, по поводу работы Волнореза и вообще планов. Может быть, там вам озвучат вообще вот эти свои вот ихние хотелки по поводу оплаты. Вы свои там претензии можете им высказать по поводу качества и так далее. Вот, о ближайшем таком эфире мы будем давать рекламу, наверное, и здесь, на Волнорезе, на главной, и в группе Волнорезовской тоже, о ближайшем таком эфире. Так что следите за рекламой, и вот в ближайшее время мы сможем опять, правда, сколько мы уже три раза собирались. И нет, есть, конечно, какие-то подвижки. Я не скажу, что прям совсем прям глухо. Нет. Они же, смотрите, нам сделали вот эти вот плейлисты, нам сделали, да, у каждого ведущего есть и свои плейлисты, с которыми вы ходите по станциям своими плейлистами. Там сделали комментарии, что комментарии может корректировать не только владелец радио, но и доверенные люди, да, вот он дает разрешение, там, галочку ставит на комментарии, тогда любой админ, там, доверенный, может там удалять или что-то делать с этими комментариями. Что там еще у нас? А, доступ к авто, по-моему. Тоже там есть вот эти вот разрешения, кому можно, кому нельзя заходить в эти авто. Ну и все, наверное. Так-то, чтобы таких кардинальных изменений-то у нас больше, я не помню. Но это надо смотреть. Где-то у нас тут было новости. Это надо смотреть. Так, ладно, друзья мои, не будем отвлекаться от новинок, потому что и времени-то у нас осталось буквально полчаса. Вот, и новинки у нас еще есть. Как говорится, вы хотите песен? Их есть у меня. Так, вот опять через раз включается у нас станция. Так, следующая новинка у нас на очереди будет от Дианы Гурцкой. И я так понимаю, что это группа «Материнское счастье». И песня называется «Первый день рождения».

Так, следующая в нашем списке новинка будет от группы Infinity. Называется «Нелюбовь».

Так, следом у нас новинка будет, тут три исполнителя, и тоже песня с прошедшим, к прошедшему, вернее, празднику 12 июня. Так, исполнители у нас будут Иракли, диджей Димиксер и Севера. Называется песня «Матушка Россия».

Так, приветствую, кто к нам присоединяется. Огромный-огромный всем привет. Следующая новинка у нас будет от Кати Чеховой. Называется «Я боль».

Так, ну, у нас времени осталось не так много, а мне надо выбрать из того, что у меня есть, что вам озвучить, а что нет, потому что новинки-то у нас еще есть, и их много. Так, давайте с вами, наверное, знаете, что послушаем? Ларису Долину я предлагаю послушать. Не знаю... Надеюсь, никто против не будет, а то у меня тут сидел как-то слушатель, который говорит, ты как посмела поставить Ларису Долину? Я говорю, а что, собственно, не так? Ну, короче, он был против. Так, Ларису Долину мы сейчас с вами будем слушать. Песня называется «Ваши голоса».

Так, далее двигаемся. Далее у нас с вами будет новинка от группы Магнетик. Называется она «Спаси меня».

Так, ну что ж, драгоценные наши радиослушатели, наверное, на этом все. Там еще у меня остались новинки, но я уже чисто по времени не успею их вам озвучить. Ну, значит, в следующий раз, ну вот в четверг, если все получится, если у меня получится выйти в эфир, если никаких не будет осложнений, то мы с вами, может быть, прослушаем их. Ну, а на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были сегодня на этом эфире. Надеюсь, что-то вам понравилось, что-то вы возьмете в свои плейлисты. А так, желаю вам всех благ. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.

0: Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, тут уже ваши любимые ведущие. Белкит или Вадим Карпинский, кому как удобней. Ну что ж, и, конечно, со мной Янтарь, она же Евгения. Привет тебе!
1: Да, Вадим, привет, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня как-то, честно, не запланированный эфирчик.
0: Ну, как не запланировано? Вообще, наша смена, ну... Мы тут, походу, Викторию подменяем сегодня.
1: Да, похоже, что мы подменяем сегодня нашу коллегу. И я бы хотела сначала поставить свой гимн про город Пикалево.
0: Давай послушаем, потом продолжим.

0: Вот такой красивый гимн прозвучал про мой город Пикалево.
1: А мы продолжаем двигаться дальше. Спасибо тебе, Женя, за такую композицию. А далее будет от меня еще композиция, потому что заявочки еще ко мне не поступили, но я надеюсь, что поступят. Так что не жалею, не зову, не плачу. Так называется трек, который послушаем далее.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек, прозвучавший в нашем эфире. Вот, дорогие друзья, как вам вот такая композяшечка, прозвучавшая трек, что пишите в чатике. Ну и ты, Жень, тоже высказывайся по поводу.
1: Да, Вадим, ты знаешь, очень красивая композиция, я бы сказала. Вот. И я, конечно, тоже жду заказиков. И ну, пока поставлю свою первую композицию на сегодня. И это будет Сергей Одинцов «Белые лебеди».
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция «Белые лебеди» прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Песня классная, кстати. Спасибо большое за такой интересный трек. Вот, а мы тем временем продолжим сейчас, пока у меня заявочек нет. Кстати, у тебя что-нибудь есть? Нету?
0: Нет, нет, у меня заявок нет.
1: Раз нет, тогда погнали дальше. Чего-нибудь этого такого... Заряжу-ка я вам, пожалуй, вот такой трек дальше.

0: Ну, такой трек у нас практически доиграл в нашем эфире. Ну что, чуть-чуть так рока добавили в нашем эфире, в нашем захолустье. Почему бы и нет? Кстати, Жень, что ты скажешь на эту тему?
1: А что ты вдруг захолустье-то придумал?
0: А вот так вот.
1: Ну, решил ты немножко.
0: Поставишь что-нибудь ты в ответочку?
1: А я поставлю Ярослава Сумишевского.
0: Новиночку?
1: С чистого листа.
0: А, вон что. Ну, давай.

0: Вот такая композиция прозвучала с чистого листа от Ярослава Сумишевского. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Знаешь, интересная тема, ты выбрала такую композицию. А сейчас вот я тоже хочу одну композицию, выбрал одну. Вот сейчас мы посмотрим, точнее послушаем с вами, друзья, вот такой трек. И потом уже нет, ты и наш слушатель, я думаю, заценит эту вещицу. Послушаем прямо сейчас. Что ж, поехали.

0: Трек прозвучавший в нашем эфире. Кстати, я тут, Женя, немножко гоняю по поводу, спрашиваю, кто ее, эту песенку поет, тоже спела сейчас, кто вот на самом деле, но она никак не угадала. Придется раскрываться.
1: И кто это исполнил?
0: Это был Роман Ефимов, только что в нашем эфире.
1: Ты знаешь, очень красивая композиция. И мне, кстати, надо тогда посмотреть его композиции еще. Будет?
0: Ты знаешь, он много перепевал. То есть это не его конкретная композиция, а именно вот перепевочки у него имеются. А также у меня, кстати, имеется заказик от нашей Оксаны. Если не против, я поставлю.
1: Пожалуйста,
0: слушай, прямо сейчас.

0: Это твой.
1: А, да, это походу мой заказик, что ли, был. Точно, точно. Чё-то я тут это... Немножко переработал. Это был, кстати, от Оксаны заказик. А дальше, Женя, забирай микрофончик.
0: Да, конечно, я поставлю Вадима Казаченко.
1: Давай послушаем.
0: И называется «Не отпускай».

0: Вот такая композиция прозвучала от Вадима Казаченко. Не отпускай. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Да, ты знаешь, я не отпущу никого. По крайней мере, до конца этого эфира. Что скажешь?
0: Ну, знаешь, я с тобой тоже согласна. Я тоже никого не хочу отпускать.
1: Ты мне тут заказик приплыл. От 86-го Александра. Будем слушать следующую композицию, которую он мне скинул. Я уже, точнее, название из исполнителя, поэтому слушаем, а я потом еще кое-что поищу. И послушаем пока вот такую. Принимайте.

Вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире. Я тут, конечно же, еще немножко вот, пока тут моя коллега отсутствует, я тут чуть-чуть хулиганю. Вот, и будем хулиганить вот такую композицию.

Ну, такой замечательный трек у нас опять там у нас получается. Я немножко в одиночку. Вот так вот, друзья мои, продолжим мы дальше с очередной вещицей. Опять же, от меня, потому что пока будем двигаться дальше. Сейчас скажу, ой, да что ж такое? Вот, посмотрим сейчас. Ну, походу, у меня не скачалось. Ну, ладно. Тогда прослушаем пока от меня еще вот такую тему, а потом вернемся.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфирчике. Там пока моя коллега где-то обитает, я пока продолжу дальше еще одной композиции. Я надеюсь, она будет уже готова. К этому времени, да, вот она скачалась. И послушаем вот такую. Тоже интересная вещь. Через секунду услышим.

всегда, я далеко. Мне снится шум твоих шагов. Когда я далеко, мне не хватает одного –

0: Вот такой вот интересненький тоже кавер, прозвучавший в нашем эфире. А вот Женя тут уже успела подбежать, и я, конечно же, тебе микрофончик передаю.
1: Да, спасибо огромное. А ты знаешь, а я хорошую поставлю, не знаю, поставлю хорошую композицию или какую, не знаю, посмотрим.
0: Ну что ж, заинтриговала.
1: Татьяна Морозова, и песня композиция называется «Я твоя загадка».
0: Ух, ё-моё.

0: От такая красивая композиция прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Ну, ты, конечно, ух. А
0: Что ты
1: вот
0: вообще скажешь про эту композицию?
1: что про нее скажу, да, она очень романтичная, красивая, нежная, и, конечно же, возможно, даже ты мне ее потом отправишь в мою коллекцию. А вот тут, кстати, еще один заказик ко мне пришел. С таким интересным названием композиции, я имею в виду. Никому не отдам, называется. И все это от Оксаны нашей прилетело. А вот кого никому она не отдаст, это уже загадка. Давайте послушаем.

0: Вот так вот. Меня, кажется, никому никуда не отдадут. Скорее всего, привяжут и все. Ну что ж, передаю микрофончик, конечно же, янтарю.
1: Да, вот, спасибо тебе огромное. А я поставлю вот такую
0: Что ты там
1: композицию.
0: нашла?
1: А я поставлю Ярослава Сумишевского.
0: Давай послушаем.

0: Я люблю тебя.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала Ярослава Сумишевского. А вот, Вадим, как тебе такая композиция?
2: Отличный трек, кстати, спасибо. Вот с удовольствием послушал вместе с вами, друзья. И вообще, про этого Ярослава Сумишевского очень много классных песен у него. Я помню тогда, когда он проект «Народный махор», если не ошибаюсь названием. Вот у него там был, насколько я помню. И там еще, кстати, может быть, помнишь ты, может, видео смотрел, и нет, в плане того, что он на Красной площади там запел гимн России. Может быть, ты что-то слышала об этом?
1: Ты знаешь, честно говоря, может быть, и было, но я не помню.
2: Хорошо, я тебе потом найду это видео. Если, конечно, его не удалили. Но там было, конечно, очень круто. То есть он на пустом, вроде как бы, пространстве, да, вот. И он этим гимном, он собрал много народа. Очень много. Так что, кто видел, тот знает. А, Жень, я тебе потом покажу. А пока вы помните, заказик очередной у меня тут приплыл. И приплыл заказик от Оксаны. Давайте-ка мы его и послушаем прямо сейчас в нашем эфире.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Мы движемся дальше, но, конечно же, все самое интересное. Женя, что-нибудь добавишь?
1: Да, очень красивый трек, спасибо тебе огромное. А я хочу поставить Александра Маршала.
0: Кстати, давненько у нас не звучал чего-то.
1: Да-да-да. И я поставлю его композицию «Белый пепел».
0: Самый топовый, кстати. Давай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Александра Маршала «Белый пепел». Вадим, что ты скажешь?
1: Классная тема тоже, ну старенькая. Может быть, даже ты это самое в плане того, что там клип даже есть насчет этого. Вот, если кто-то видел, ну, там много интересного можно накопать. Вот, и в плане того, что клип очень интересный, тоже можете посмотреть. Кто не видел, а кто видел, тот знает. Жень, ты, кстати, видел клип на эту композицию?
0: Да.
1: И что скажешь?
0: Ну, честно говоря, он какой-то такой немножко завораживающий, но интересный.
1: А вот, кстати, у него, да, у него завораживающий видеоклип просто такой. Сейчас вот. Честно говоря, я вот слушал песню и как раз что-то вспоминался мне как раз этот видеоклип, который на каком канале шел, я уже не помню, но довольно-таки интересный был видосик. Я
0: посмотрел. Ты знаешь, у нас уже с тобой полтора часа пролетело.
1: Ну да, у нас как-то с тобой и улетело, да-да-да. Вот, а сейчас пока послушаем, тогда мы с вами довольно-таки интересный трек, который я тут в свое время надыбал. И вот уже у меня... Сейчас попробую его найти, если он у меня скачался. Да, он скачался. И мы его запустим через секунду.

0: Вот такой вот обсессион был только что в эфирчике нашего радиоканала. Ну что, Женя, ты чего-нибудь добавишь? И наш слушатель, пишите в нашем чате сообщение.
1: Да-да-да, я... Наш очень красивый трек, такой нежный. А, я хочу поставить композицию Александра Маршала. Спасибо тебе.
0: Давайте послушаем.

0: Мы его сейчас с вами послушаем. Вот такой вот сейчас загружу. Все у нас скачивается пока что. У нас что-то заказчиков сегодня не очень-то много. Их практически нету. По сути дела. Кстати, у тебя там, может, что-то прилетело, пока я тут?
1: Нет, нет, нет.
0: Вообще ничего? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Послушаем мы с тобой и со всеми нашими слушателями вот такую композицию.

0: Так вот, интересненький трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Кстати, кому понравился, напишите, пожалуйста, в чатике ваши комментарии. Ну а также, Женя, тебе микрофон, и ты тоже высказывайся по поводу нее.
1: Ну, ты знаешь, очень нежная такая композиция, я даже заслушалась. Вот. А знаешь, я хочу посмотреть.

0: представить следующую композицию Алексей Головин.
1: Даже так?
0: Да, даже так.
1: Ставь пока этот еще заказик.
0: И эта композиция называется «Ты не ангел».
1: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Алексея Глызина.
1: Да, кстати, интересная вещь. Тоже старенькая вещица. Спасибо большое, Женечка, тебе за такой трек. Ну, а мы тем временем продолжим. Вот такой темы. Через секунду.

0: Ну что, друзья, вот такой вот интересненький тоже трек, прозвучавший в нашем эфире. У нас осталось совсем немножко времени до конца эфира. И, Жень, ты что-нибудь поставишь?
1: Ты знаешь, я поставлю.
0: Даже задумался, что ты там
1: Господи, столько
0: поставишь.
1: времени. Даже столько композиций, даже не знаю, что поставить.
0: А вот то, что получше, выбери там. И поставишь.
1: Хорошо, что получше, так получше.
0: Хотя у нас музыка всегда хорошая. И ты это знаешь.

0: Вот такая композиция только мой прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Завораживающая, да, ты права, ты за кадром, мы с тобой немножко поговорили насчет нее, да, у нас здесь такая вот. А вот хочу тебя еще кое-что спросить. Знакомый тебе коллектив «После 11»? Так называется.
0: Ну да, ты что-то включал, по-моему, такое.
1: Нет, есть песня «После 11», а есть сама группа. Тоже так же называется.
0: Ну, значит, группу не слышала.
1: Давайте послушаем эту группу сейчас. Композиция «Непокорная».

0: после 11, так называется группа, и все это непокорная композиция прозвучала, дорогие друзья. А мы тем временем уже практически заканчиваем. Вот прежде чем закончить, я, конечно, спрошу, Женя, твое мнение по поводу вот такой интересной композиции. Что ты скажешь по поводу
1: Да, меня? Ты знаешь, очень красивая композиция и нежная, я бы сказала так. Вот. А сейчас, наверное, мы с тобой будем прощаться.
0: Да, будем прощаться потихонечку, потому что время наше заканчивается. И, конечно же, сейчас скажи что-нибудь под финал тогда, и я финальный трек поставлю.
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем спасибо огромное, что вы нас слушали. В наш незапланированный час, конечно, в наши незапланированные часы. Вот, мы заменили сегодня Викторию. Вот, и всем огромное спасибо. И всем пока-пока. До завтра.
0: Услышимся, как обычно. Всем пока-пока. В 6 вечера услышимся. Но уже завтра. Всем пока-пока. Под финал, как всегда, клыки в эфире.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай Ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И ждут вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидер. Ну а пока от вас заказов нет, прозвучит трек от меня, Снежка на юге.

0: И это был джингл «Снежка на юге». Ну а далее я ухожу на рекламу, а чат партнеров.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит!
6: Радио Лидер, заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Спасибо Олберту с диджеем Маленькой за добрые слова. Ну а я далее продолжаю свой музыкальный эфир вашими музыкальными заявками. Ну и далее прозвучит заказ от Сергея Беляева 48 для Снежаночки Черновой, город Тверь.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Dayı ата var tu, dostlar kanka var dost, prada yok karısal tu. У тебя огурносый маршрут один, он не длинный налево, ресторан Берлин. И не можешь ты к звездам даже в мыслях слетать, привыкаешь ты звезды на бутылках считать. И не можешь ты к звездам даже в мыслях слетать, привыкаешь ты звезды на бутылках считать. У тебя огурносый маршрут один, он не длинный налево, ресторан Берлин. И не спи снова ночью, посидевшая мать, чтобы пьяную дочку у подъезда встречать.

0: Диджей Алинка, город Казань. Диджей Андрей, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Я сегодня направляюсь в клуб, мои

Сергей Беляев, 48, Снежаночка Чернова, город Тверь, принимает ваш музыкальный заказ.

0: и нам не нужен этот финал.
1: Белеев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Джей Данчо Котик, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.

0: Ну и далее Алинка клубничка.
1: Я и днем уже сны, честно. Но тебя никогда в них нет. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплет. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянно и неподдельно. Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на день, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал, да и в этом уже нету толку. Пусть тебя привозят вокзалы.

Страхот своє серце на распах, столичный мэр сносит кущевки, с которых нам сносило башни. Каждый день примерно тысяч твоих одержимых сообщений. Иногда ты меня вообще не слышишь, будто мы с тобой в разных измерениях.

светят пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Миксую так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер,
1: вечер,

Прекрасное нежное солнышко, диджей Данчо, диджей Алинка, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: только любовь.
1: Далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для ее любимого мужа Данчо.

0: Далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для ее любимого мужа Данчо. Мойша, сказка для взрослых.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: И далее прозвучит кавер от DJ Dancho. Фактор 2. Война.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

Так вот, замечательно поют ведущие на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.